0: și domnilor, bună dimineața, râbitulicii, este zi de marți, 8 septembrie, mamă, bună dimineața, Julienca.
1: Bună dimineața, Victor, доброе утро, банда, доброе утро всем тем, кто уже проснулся, кто с нами на одной волне, давайте начинать вместе этот прекрасный вторник, и да, сегодня и вправду 8 сентября, кстати... Это тот самый день осенью, когда по поверьям считается, что вода в реках, в озерах холодеет, когда птицы готовятся улетать уже в теплые края, когда, так скажем, вот прям чувствуется первая настоящая нотка осени.
0: Да, prieteni, ați înțeles voi, astăzi chiar la 10 grade Celsius, care sunt în termometre, poate să înghețe, 9 grade, îmi cer scuze, 9 grade acum îmi arată în telefon, 9 grade în termometre și pe drumuri este farfală, e multă lume, e gălăgie, ambuteiaje, doamne, prima ta am prins așa ambuteiaje, de dimineață.

0: episoade de nervi mai serioși decât de obicei. Și vreau să recunosc, mă, postare în Telegram, nu este.
1: Aha, nu, publicație, аж я потерялась, публикация в телеграм-канале появится буквально в эту секунду. Для того, чтобы вы смогли, кстати, вместе с нами провести это утро, сказать нам доброе утро, рассказать, как у вас дела, чем вы занимались, или, может быть, что вы планируете делать именно сегодня. Мы хотим знать все, вы же знаете, особенно мне нравятся вот эти развернутые длинные сообщения, буквально поминутно можно рассказать, чем вы занимались. И если у вас есть какие-то важные на сегодня дела, то обязательно расскажите. У меня, кстати, такое одно имеется на сегодняшний день. Ты не представляешь, что у меня произойдет сегодня впервые в жизни, Виктор.
0: Астази ай ce povestit ieri mie la fara emisiei. Астази prima zi, nu? Мыне?
1: Нет, нет, сегодня кое-что еще есть. Мне кажется, я тебе не говорила, да, об этом.
0: Астази prima notă în agenda.
1: Нет, нет. Есть еще вариант?
0: E legat de școală?
1: Da.
0: Aha. Astăzi se vă... prima adunare cu părinții.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: La ce oră?
1: La orele 18.
0: Seara?
1: Da, seara.
0: La ora 6 seara, da, Julenca va fi în banca, da, de... de
1: ai
0: elev.
1: Seama? Da, da, da.
0: Și vor fi primele rezultate.
1: Da. Nu, ca minimum, для того, чтобы... Да, конечно, в любом случае. Это впервые в жизни происходит, поэтому, конечно, какой-то трепет присутствует. Мне интересно, что нам расскажут.
0: Фонду класси. Mai ții minte?
1: Можно и не идти, да?
0: Da. Draperii trebuie schimbate, aici parcă mesele, mai știu eu cum. Așa era, așa era cu anii urmă la Telenești.
1: Ia
0: în fondul clasei câți bani au rămas? Și mereu este un părinte care e responsabil de asta.
1: Я думаю, в наше время ничего не поменялось, но посмотрим. Тем не менее, буду рада познакомиться, конечно, со всеми родителями. Я знаю, что сейчас период, когда у очень многих тоже собрания. Ну, знаешь, начало года, и все нужно как-то организовать, поставить в начальный этап все это. Поэтому, да, сегодня, уверена, у многих тоже.
0: Да, интересно, класса 1 până на 4, есть шефа класса? То шефу класси.
1: Вот у нас не было.
0: Ну, era.
1: Я не помню, что у нас было.
0: Profesoara, învățătoarea, pentru că de la 1 la 4, învățătoarea ea este și șefa clasei, și fondul clasei, și contabilitatea, am vrut să spun altfel. Dar noi, prieteni, vă salutăm cu mare drag, ora 7, 4 minute, vă-i capri!

0: până jos la circul 40 de ani, sus tocmai de la Grenoble și tot ce vine spre Grenoble și dinspre Grenoble, totul este la fel cu roșu, extraordinar.
1: Ну, на самом деле это означает только одно, то что у нас очень трудолюбивый народ, который просыпается все раньше и раньше для того, чтобы вовремя доехать на работу, чтобы все успеть или чтобы как минимум в тишине и спокойствии на рабочем месте попить свой утренний кофеек и, конечно же, послушать Радио Рекорд, Вейкаперов и начать это утро правильно. Кстати, если вы сделали именно так, то, в принципе, вы, можно даже сказать, на шаг впереди других. Я уверена, что у вас будет хорошее настроение и далее, потому что

0: утренняя фотография и парочку ваших комментариев. Я, пожалуй, начну снизу. Ваня пишет нам, будет меняться Юля. О, зифрумуаса, да. Спасибо большое, Вань. Очень надеюсь, что и у тебя день пройдет хорошо. Есть у нас также от Павла. Доброе утро, всем позитивного дня и хорошего настроения. Отлично, поехали дальше. Вероника Данилов тоже вместе с нами. Будет меняться Радио Рекорд. Ози минуната ла туата лумящи ла тоцко пичи мерзла шкуала. А их, кстати, немало. Особенно тех, кто по утрам слушает Рекорд. Мы каждый раз удивляемся, умиляемся, как много вас и как прекрасно, что и детки нас слушают по утрам.
1: Avem Veronica, zice Radio Record, o zi minunată la toată lumea și la toți copiii care... Da, eu am văzut mesajul ăsta, dar eu văd că lumea dă like-uri așa la comentariile care apar.
0: Именно поэтому я и говорила про детей, что как прекрасно, что нас слушают дети,
1: которые идут в школу. Și uite, mai spus, Julienca, fiecare comentariu e cu 6, 5, 4, 4 like-uri. Deci voi nu doar că scrieți mesaje, voi vedeți și mesajele celor care sunt în partea de mai sus, mai jos, etc., etc., și reacționați. Eu fac în felul următor. De la Alexandru, Nicolae, Laura, iarăși Alexandru, iarăși Alexandru, iarăși Alexandru! Aha, și un Vasile a apărut, și Vasile, și Veronica, mesajul pe care l-am zis, și Pavel. Deci like-uri din partea mea. Dacă aveți un challenge de acest gen, eu cu mare drag particip la el. E un challenge foarte frumos. Suntem live și în TikTok în acest moment. Ne puteți asculta, ne puteți comenta și noi vom citi mesajele voastre în emisie directă. Ia să vedem cine primii sau primul top 5 din TikTok ne scrie mesaj. Dorina, dobre utră, Iulia. Твой брат Вадим передает тебе привет.
0: Опа!
1: Твой брат Вадим
0: are сообщение прилетело.
1: Или sunt trei surori la mamă, adică nu are niciun frate.
0: Am un frate, cum, un verișor.
1: Vadim?
0: Da, Vadim.
1: Aha, și ți-i...
0: E verișor drept.
1: Gen ar fi ca frate?
0: Gen ar fi ca...
1: Deci mesajul ăsta tu l-ai calculat ca fiind unul corect,
0: da,
1: sau unul,
0: da,
1: care te uimește.
0: Da, da, bine. Конечно, доброе утро, Вадим. Очень надеюсь, что ты еще вместе с нами. Надеюсь, у тебя сегодня день сложится наилучшим образом. И я очень рада за это сообщение. У нас, кстати, хоть мы выросли и общаемся меньше, и это так странно, потому что я каждый раз удивляюсь тому, что почему-то вот в жизни существует такой парадокс: если, например, живешь близко или живешь в одном городе, видишься реже, нежели если живешь далеко. Вот я скажу по твоему примеру, то, что ты, например, у тебя много есть двоюродных братьев, да, которые живут в Теленештах. Я знаю, что ты ездишь раз в месяц и стабильно со всеми видишься, да. Вот как бы это странно ни звучало, но ты видишься чаще, чем я вижусь, например, с моими там двоюродными братьями или сестрами тут в Кишиневе, хотя мы живем в одном городе. Почему такой парадокс в жизни происходит, я не знаю, но я уверена, что эту закономерность заметила не только я, и она, в принципе, присуща в жизни всех тех, кто слушает прямо сейчас радио.
1: Julienca, știi, săptămâna trecută am fost în Constanța pe weekend, așa, am stat, ne-am distrat cu... Am fost cu o pereche și surpriză atunci, Iulia, m-am văzut cu nașul în Constanța.

0: Șолонарь and Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de marți, 8 septembrie, vine chiar în acest moment. Julenca l-a pregătit și abia așteaptă ca să se împartă cu prezicurile pentru fiecare zodie în parte.
2: Da, ловите гороскоп на рекорде на этот вторник, 8 сентября. И, конечно, по традиции начнем мы с овнов, овны. Помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно. Поэтому не переживайте, какие-то душевные, такие, знаете, глубокие душевные думки оставьте лучше где-то там в каком-то черном ящике, потому что вы зря переживаете, все в итоге выйдет наилучшим образом для вас. Тельцы, добра от добра не всегда стоит ждать, поэтому лучше и вовсе не иметь никаких ожиданий на сегодняшний день. Близнецы, хорошо потрудитесь сегодня, незабываемо отдохнете завтра, поэтому пока есть возможность, и если она есть, конечно, то обязательно поработайте на славу сегодня. Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел, не нужно расслабляться, нужно идти только вперед. Львы, вы заслужите не просто восхищение сегодня, но и даже чье-то уважение. Вам звезды сулят сегодня подписание какого-то большого контракта или, может быть, какая-то удачная сделка пройдет. В любом случае, сегодня львам точно повезет. Девы, перед вами простирается океан возможностей, смело прыгайте в него, просто даже не думая, потому что впереди вас ждет период, в котором вы прям будете наслаждаться возможностями, которые перед вами появятся. Их будет очень много, и вы еще и будете выбирать. И, конечно, это период, про который можно сказать, что хоть возможности и будут, но, конечно, потрудиться обязательно нужно будет тоже. Поэтому настраивайтесь на работу, настраивайтесь на продуктивный такой месяц. Впереди у вас много интересного. Весы, проведите ревизию своего гардероба. Надо его немного почистить и, возможно, даже что-то докупить. В принципе, сегодня, кстати, для этого хороший день для того, чтобы пойти и потратить немного денег на шопинг. Скорпионы, бесплатный сыр только в мышеловке. И да, эта фраза наилучшим образом подходит для сегодняшнего дня, поэтому не забывайте о том, что лучше уж довольствоваться малым, да, чем великим, но не своим. Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья, поэтому постарайтесь сегодня, ну, хоть как-нибудь разнообразить свой день, не знаю, поедьте на работу другой дорогой. Если вы обычно покупаете кофе в одном ларьке, то сделайте это в каком-нибудь другом, да, то есть сами себе устройте то самое разнообразие. Козероги, вы сегодня побьете просто все рекорды в сфере обаяния, вы просто сегодня магнит какой-то для людей, и пользуйтесь этим, почему бы и нет, сегодня вы можете притянуть к себе все самое лучшее. Переходим далее к водолеям, которые готовятся собирать прекрасные плоды своей работы. Сегодня водолеи наконец-то почувствуют, что они не зря последнее время трудились в поте лица, и наконец-то что-то, да, из этого выходит. Кто-то их заметит, кто-то их похвалит, а может даже и какую-то премию получат. Ну, а к завершению у нас рыбы, которым нужно постараться сегодня не впадать из крайности в крайность, особенно при общении с близкими. Звезды рекомендуют рыбам сегодня не входить в какие-то такие ярые конфликты, пытаться кому-то что-то доказать или переубедить. Лучше сегодня на самом деле рыбам быть в позиции наблюдателя. Вот так со стороны посмотреть, как кто-то там спорит, ругается, но только не вы. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ. Dance Radio.

0: телефон.
1: Давай, можно, можно. Тем более, что машин сейчас очень много в городе. Можно что-то как-то сообразить на всех нас и придумать что-то, связанное именно с пробками, потому что их достаточно много сейчас. И я уверена, многие из тех, кто нас прямо сейчас в этот момент слушает, как раз-таки слушают из своего автомобиля. И для разговора

0: e un challenge pentru a face cunoștință cu noi ascultători, să vedem cât de mulți suntem și poate fi gen o dovadă că suntem puțini. Că suntem poate extraordinar de mulți.
1: Nu.
0: Că suntem rușinoși,
1: как
0: că
1: minimum,
0: suntem curajoși.
1: Ca minimum, это звучит как настоящий челлендж. Попробуй это сделать, а попробуй найти еще одного радиослушателя по дороге. Для того, чтобы, кстати, вы друг друга лучше понимали, если кто-то на вас посмотрит, вы просто помашите ему рукой или покажите палец вверх, да? Тогда вы поймете, что он тоже слушает Радио Рекорд Молдова.
0: Хай сфатим унсем пентру чей ка Să se înțeleagă.
1: Nu, gen... palet vierh, a какой еще знак?
0: Da?
1: Da,
0: gen, palet gen, nu știu, trei degete, gen cifra 3 sau astăzi este, dar nu, că e 8, adică, sau semnul 0, știi, dar totul e bine, totul este fain.
1: Мне кажется, проще палец вверх.
0: Super, adică...

0: Da, именно вот так.
1: Е un челлендж, провокация pentru noi.
2: Не из легких, я соглашусь, но для этого и существуют челленджи. Не чтобы не всегда все было так легко, а наоборот даже интересно. Я считаю, что это отличный челлендж для этого утра, тем более, что мы официально открыли уже сезон пробок в нашем городе в это время. Поэтому давайте-ка попробуем сегодня вот такое воплотить в реальность. Найти еще одного радиослушателя.
1: Аша, Бон, я крест.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Если честно, мне немного даже как-то страшно зайти в наш телеграм-канал. Я все переживаю, что сейчас не найдется ни одной фотографии. Но фотография все-таки может быть, есть вероятность того, что она появится, потому что я прямо сейчас открыла нашу карту города Кишинева. И вот, учитывая пробки, например, на Штефанчелмаре, учитывая пробку, которые на улице Банулеску-Бадони, учитывая пробку, которая есть на улице, например, Сергей Лазо, то я понимаю, что вот на этих улицах есть большая вероятность встретить кого-то, кто слушает так же, как и вы, Радио Рекорд Молдова, сфотографировать его из своего автомобиля и автоматически стать нашим финалистом.
2: Deocamdată finalist astăzi nu avem, dar eu știu de ce se întâmplă asta și noi, de fapt, înțelegem care e situația. Chiar și un challenge extraordinar de simplu, care oricum ar implica un pic de acțiune.

0: să auzim că sunteți mai mulți în acea zonă. Deci inclusiv și la acest challenge, Julenca, eu să fi fost în trafic, spre exemplu, nu claxonam. Nu știu, mă gândeam, hai să claxoneze alții, eu o să aud, dar eu nu claxonez. Iată, nu știu de ce.
1: А я бы сигналила бы.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, для меня,
1: для меня было бы сложнее, конечно, например, сфотографировать кого-то, да, из автомобиля.
0: Да, да, так у фотографии в general є челендж де, hard 10,000.
1: Да, это уровень просто высшего пилотажа. Но, может быть, все же у кого-то получится. Шансов-то на победу очень много, потому что мало кто в этом челлендже найдет смелость поучаствовать.
0: Да, dragilor, avem un челлендж на această oră, e unul greu.

0: protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Europei
1: на рекорде.
2: Această oră conține plasarea de produs. Alături de noi este echipa Max Auto, care astăzi oferă încă un loc în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Max Auto este despre încredere la fiecare kilometru. Mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană, au disponibil și serviciul trade-in. Deocamdată, finaliști pentru ziua de astăzi nu avem, deci cel care va intra primul conform regulilor acestei ore va intra și în runda finală de vineri. Multe comentarii sunt venite, ajunse și necitite până la acest moment. Putem ușor să procedem la acțiune.
3: Да, знаешь, я поняла, что, наверное, стоит все же еще раз озвучить правила этого часа, потому что многие, кто только-только, наверное, подключился, думают, да что же опять эти вейкаперы придумали тут? А все на самом деле максимально просто. Мы хотим, чтобы вы сегодня во всех этих пробках нашли друг друга, нашли еще одного радиослушателя Радио Рекорд. Мы даже поставили какой-то некий такой знак, чтобы вы друг друга легче могли найти. Если вы посмотрите на водителя рядом, и он покажет вам палец вверх, это значит, что он тоже слушает Радио Рекорд Молдова. Сфотографируйте друг друга, и вуаля, вы станете нашим финалистом. Я, кстати, напомню вам, что благодаря нашему партнеру уже в эту пятницу вы сможете выиграть 500 лей на вашу карту.

0: din zodia Pești, relațiile de cuplu și parteneriatele profesionale primesc un impuls uriaș de reînnoire. Este momentul ideal pentru a stabili reguli clare de colaborare. Ăsta este horoscopul, prieteni. Gata, e ultimul pentru această a doua zi de muncă din săptămână. Deja urmează să vă creați voi calea aia bună pentru o zi reușită.
1: Ну, конечно, обязательно стоит воспользоваться советами звезд. Не забывайте, что это делать нужно не только ушами, но и, конечно, в повседневной жизни имплементировать эти советы. А у нас медленно, но уверенно уже наступает следующий час. Перед этим я, конечно, хочу напомнить вам, что у нас проходил челлендж, но, к сожалению... безуспешно. Хотя вот только что буквально пришло некий комментарий Антонио пишет, «Буна мияца, пиасаке, о суте де проченте, есть чинва намбутяш, каре аскулта радио рекорд». Сунт сигура, ка аша есть, дар...
0: Ну, уну, дар...
1: Chiar mai mult, da, dar totuși challenge-ul cumva era prin poză, da? Noi așteptam o poză cu acest ascultător radio, nu am primit poza, deci nu avem finalist. Da, există și zile din astea când cumva challenge-urile trec fără succes și chiar dacă nu avem astăzi un finalist, ar însemna cumva acest lucru că mâine este probabilitatea să avem doi.
0: Mâine vom avea parte de jocul fără afirmații, fără da, fără nu. Acolo și 2, și 3, și 4, deja în funcție de cum o să vă descurcați. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs.
1: Ну, я надеюсь, что в этом часу у нас финалист будет, тем более, что у нас вторник.
0: Да, ну, вы решили выбрать один раз?
1: А, из комментариев?
0: Va fi unul singur. Avem jocul de la ora 9.
1: А, да, у нас игра, которую я как раз хотела как раз рассказать, да, игра, которая проходит у нас каждый вторник, которая так нравится вам и нам, это игра интеллектуальная, play-off, 15 вопросов для вас, и кто дойдет до 15-го, в принципе, и станет нашим финалистом. Ты хочешь все-таки разыграть в плей-оффе финалиста?
0: Я
1: можно.
0: Știu, adică am întrebat așa, deci dacă ești de acord, putem, dacă
1: почему
0: nu...
1: бы и нет? Я всегда за то, чтобы предоставить место в финале, я всегда за то, чтобы у нас был финалист, поэтому я считаю, что это отличная идея. Вижу, что многие печатают сейчас комментарии, я думаю, многие с нами согласятся.
0: Cu părere de rău, lumea e rușinoasă la noi. Serge, dar nu știm de asta. De-aia noi facem uneori astfel de challenge-uri ca ușor, ușor să mai dezinhibăm oamenii care să facă alții, numai nu eu. Dar ușor, ușor o să ne reușească, evident, cu ajutorul vostru. Salutare, bună dimineața! Petru transmite și fotografie. Mihai Viteazu, extraordinar de

0: poziție suntem noi la radioul vostru. Aici ar fi gen sute mii de fotografii. Dar challenge-urile în care, da, e provocare de interacțiune cu cineva necunoscut, știm că este mai greu, dar nu este imposibil. Avem oră de cultură generală, play-off, jocul cu 15 întrebări. Dacă răspundeți corect, mergem mai departe. Dacă se răspunde greșit, atunci vine participantul de pe următoarea linie și continuă jocul. Loc în super jocul de vineri îl oferim, iată, în această oră. Cel care vă răspunde corect tocmai la întrebarea numărul 15. Sperăm să fie cu brio.
1: Я очень надеюсь на это, что у нас финалист все же будет хотя бы в этом часу, тем более, что игра, которую мы каждый вторник играем, плей-офф, это та самая игра, которая чаще всего все же вас побуждает на телефонные звонки и на то, чтобы немножко, знаете, вот разморозиться, так скажем. Кстати, по поводу того, что у нас народ довольно-таки стеснительный, это правда, я подтверждаю. Это соглашусь с тем, что это странно, наверное, в тот момент кого-то фотографировать или кому-то показывать палец вверх, хотя мы всегда за то, чтобы вы выходили из зоны комфорта. Именно в этом и смысл, в принципе, был этого челленджа, да, то есть выйти из зоны комфорта, улыбнуться незнакомцу, помахать рукой, сказать доброе утро, да, и в конце концов сфотографироваться. Да, непростое задание, да, нелегкий челлендж, да, мы ожидали, что финалистов не будет, тем не менее, это была попытка. Когда мы, например, в прошлом года, да, делали челленджи, те же, когда, например, машина должна была сигналить, да, рядом проходящая.
0: Ну,
1: это легче, я соглашусь, но тоже это некий выход из зоны комфорта, тоже мы не знали, как, чем закончится этот челлендж, тем не менее, заканчивался он успешно. Ну, сегодня, к сожалению, по-другому немного разыгрался этот день, тем не менее, я уверена, что в следующий раз у нас все с вами получится.
2: Вейкаперы на рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: просто хотели узнать, откуда вы именно знаете, что апрель? Как? Откуда у вас?
1: Потому что в апреле начался развал вот этого всего. И, по-моему, тогда и начали флаги свои зазывать. Мне кажется, так.
0: Хорошо.
2: Апрель, история, Татьяна.
0: Давай.
2: Патру!
0: Да, пройдем далее к четвертому вопросу. Кстати, эта рубрика называется «До нашей эры».
1: Ого.
0: Татьяна, сколько ног было у тираннозавра?
1: Тиранозавра.
0: Сколько ног было у тиранозавра?
1: Две.
0: Да, Татьяна!
2: Браво, Татьяна!
0: И в этом вы тоже сильны.
2: Две.
0: Хорошо, идем?
2: Ха. Татьяна, întrebarea 5. Браво, Татьяна! Рубрика «Сărбători și tradiție».
1: Ой, Господи.
2: И ушара аста, и ушара. Мерзь ла бисерика.
0: Бывает, бывало.
2: În ce lună, iarăși cu luna, în ce lună se va sărbători Paștele Ortodox 2027?
0: В каком месяце мы будем праздновать Пасху в 2027 году?
1: Пасха в 2027, ну ничего себе, я думала, в которой была.
2: Распусту есть, 3, 2, 1. Май!
1: Май! Май!
2: Мерси фрумос, Татьяна!
1: S-a trecut... Я не успела, да?
2: Da, da, da. Repejor zi, așa, ai la dispoziție maxim 15 secunde, dar ideal e 10. Mersi mult, te îmbrățișăm. Foarte frumos, foarte frumos, bravo, bravo.
0: Nu, неплохо Татьяна шла, уверенно шла, я бы так сказала. Просто сходу, практически, помнишь, как в той самой игре, несгораемая сумма почти была у Татьяны в кармане, но, к сожалению, неправильный ответ она нам дала.
2: Да, hai să spunem în felul următor. Deci, avem 15 secunde la dispoziție pentru răspuns. Noi așa, din bunătatea noastră, mai dăm gen încă 5 sau așteptăm un răspuns. Dar uneori, aceste secunde suplimentare pot să creeze impresia pentru alții că, nu știu, gen, se caută în Google, se întreabă chatul GPT, etc., etc., respectiv o regulă pentru toți. 15 secunde la dispoziție pentru răspuns. Dacă nu se reușește, noi deja vom da răspunsul corect și se finalizează jocul play-off pentru acea persoană și pentru acea intervenție. Rămâneți cu noi, revenim!

0: Шаланар and Abramtsova.
1: Eu zic, acum, gata. Acum aflăm, avem finalist sau nu? Am ajuns tocmai la întrebarea numărul 14. Julenca oare? Am întrebarea 15 eu și atât.
2: Da,
1: s-a finalizat cu jocul nostru.
2: Совсем немножко остается до момента, когда я надеюсь, что мы озвучим имя финалиста. Я очень надеюсь на то, что мы все же сегодня добьемся того, что к нам в финал кто-то попадет. Хочется сегодня кого-то, во-первых, порадовать, но буду с вами честна. В первую очередь хочется порадовать себя, потому что усилия мы сегодня достаточно приложили, чтобы найти того самого финалиста. Третий час играем. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро. Чине на телефон?
3: Alexandru.
1: Alexandru, ultima șansă pentru tine. Dacă răspunzi greșit, nu mai poți juca astăzi play-off. Urmează ultima întrebare pentru ultimul participant. Ești gata?
3: Конечно.
2: Ну тогда поехали. Рубрика звучит так: спорт в деталях. И вопрос для тебя, Александр, прозвучит прямо сейчас. На стандартной мишени для игры в дартс его диаметр составляет 12,7 миллиметра. Про что я?
3: 12.
2: На стандартной мишени для игры в дартс,
3: да,
2: его диаметр составляет 12,7 миллиметра. Про что я?
3: Так, 12 целых миллиметров. Это, походу, яблочко, нет?
1: Яблочко.
2: Ну, так, как ты, Александр, это уже озвучил, я это принимаю за ответ. Ты знаешь наши правила.
3: Центральная дырочка.
1: Дырочка,
2: центральная дырочка.
3: Опять все в дырочку дырает.
2: Александр, ну, я даже не знаю, что ответить, вот честно. Хотелось бы сказать, что это правильный ответ, но я вынуждена сказать, что это абсолютно правильный ответ. Да, яблочко, Александр, ты прав.
1: Александру, ты играешь в дартс?
3: Играл раньше.
1: Попадал в дырочку?
3: Пару раз.
1: А, мы интерес. Ультима требари, Александру!
3: Let's go!
1: Аэропорт.
3: Ага.
1: În ce oraș ajungi dacă aterizezi cu avionul pe aeroportul cu acronimul OTP? În ce oraș ajungi dacă aterizezi cu avionul pe aeroportul cu, te spun așa, prescurtarea OTP? Răspunsul tău este
3: Otopieni.
1: Orașul Otopieni.
3: Da.
1: Orașul Otopieni. Emoții pentru Alexandru.
3: Așa, cu dărești care mai strașnic.
1: E răspuns? Absolut răspuns. Corect. Bravo.
2: Da, Alexander, поздравляю тебя.
3: Victor, când spui un răspuns incorrect, abstrigi. Absolut incorrect. Absolut corect.
2: Но мы сами просто удивлены. Мы сами удивлены, что наконец-то у нас есть финалист. Александр, ты это сделал. Два правильных ответа. Ты дошел до 15-го вопроса. Таким образом, ты становишься финалистом этого дня. И, наверное, так долго мы еще никого не искали на это место. Виктор уже записывает тебя в список. И уже в эту пятницу у тебя будет возможность выиграть 500 лей на карту от нашего партнера. Спасибо большое тебе за игру, за звонок и за два правильных ответа.
3: Привет, один. Можно быстро передать?
2: Быстро только.
3: Быстро. Для кумы.

0: Dance Radio. Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Выбирай в максимум легко и

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: первое на рекорде.
1: Ну что, друзья, вот так медленно, но уверенно мы подошли к финалу, к завершению нашего сегодняшнего эфира, который, как по мне, был максимально напряженный из-за того, что целых 3 часа мы играли, мы искали финалистов, мы хотели кому-то подарить место в финале, и слава богу, у нас это получилось. По итогу все же есть у нас человек, который попал в большой финал и который уже в эту пятницу испытает свою удачу на прочность, может быть, именно ему достанется возможность получить денежку на карту. Я считаю, что после такого усилия нужно обязательно выдохнуть, поэтому далее плейлист, который составлен для вас, будет не просто горячим, он будет словно просто какое-то летнее безумие, но это все позже, в следующем часу очень много хорошей музыки для вас, для того, чтобы у вас настроение было на высшем уровне и для того, чтобы ваш рабочий день прошел успешно.
2: Eu am găsit acest comentariu și am zis măcar în ultima intervenție să-l citesc, un pic îl dezbatem și atât. Scrie Ion: Victor, tu ai observat că Iulia e de acord cu tine în tot? Așa nu interesant deja.
1: Почему это неинтересно? Что такое? Почему? А ну еще раз зачитай сообщение, Виктор.
2: Виктор, tu ai observat că Iulia e de acord cu tine în tot? Așa nu interesant, deamă. Да кому-то не приманывают?
1: Мне показалось кое-что другое там было. Ну, вначале я не услышала, что обращение было к тебе. Поэтому я не поняла то, что это обращение к тебе.
2: Încă o dată, Victor, tu ai observat că Iulia? Suntem la Radio Record dimineața, la ora 10. Și eu n-am observat că Iulia este de acord cu totul în
1: вот ты это заметил, Виктор?
2: Ну, n-am observat.
1: Я просто хочу вам, друзья, сказать, Виктор постоянно жалуется, что я с ним не согласна, по крайней мере, за эфиром. Я не знаю, как вы заметили, что я с ним соглашаюсь, хотя я работаю над собой. Знаете, все же мы взрослеем, мудреем.
2: Adică, Iulia, tu ai părerea ta.
1: Всегда.
2: Всегда, apropo, всегда. Dar eu aș putea să mai cedez un pic, să fiu de părerea Iuliei. Dar atunci când Iulia este chiar de părerea mea, înseamnă că ea, sincer, are această părere.
1: Da, так что, получается, у нас уже совпадают мнения?
2: Ну, asta nu-i это, de bine.
1: Это Виктор...
2: Пауза în emisie până nou sezon.
1: Кстати, новый сезон совсем скоро, друзья, поэтому не печальтесь, вас ждут перемены, в принципе, как и нас. Много чего интересного добавится, что-то останется, но с изменениями.
2: Витя
1: деталей...
2: уходит.
1: Витя уходит, Юля приходит. Шутки в сторону, друзья, правда, изменения будут, поэтому давайте дождемся нового сезона и, конечно, встретим его с распростертыми такими руками, потому что впереди у нас и вправду много чего интересного для вас. Но я что хотела еще добавить, что хоть сегодня эфир прошел, знаете, вот с каким-то...
2: Даже с успехом вам.
1: Знаешь, как будто бы мы их тянули. А давайте. Но я все же рада, как минимум, что мы добились того, что мы нашли финалиста. И для меня это, знаете, мне уже хорошо, что финалист у нас есть.
2: Și acum, cu inima păcată, vă putem striga din studio până mâine dimineață.
1: Ciao!

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

Кривулень. Отличного дня от Медвируса. Салют, Рекорд. Салют, Ниспорен, de la Constantin Gorgos. Încă cine acolo? Deci de la cine ne cerem scuze astăzi? Că e ziua cerutului de scuze. Salut, Insta Lux, montare plintă. Salut, Iuri, ia тебя уже с тобой поздоровалась. Salut pentru frățiorul Vlad Luncu, succese mari în clasa 1 de la Rodrigo. Всем привет от Александра, Саша. Încă cine? Mersi mult. Aha, Taniușa. Salut de la Marin. Wow, Cristinca, привет. А также всем рекордсменам от Михаила.

0: портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: De acasă când mai trebuie.
2: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
5: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Диджей Карат.